0: Вот, интересно, что раз.
1: Окей, все, мой.
0: А это.
2: Fetch 502, go for it.
0: Hi, Kathy, thank you.